ты плача, а мины с тумарами. Умбой, синому отой, стош и что, трига, амбали макой. Get down, don't mess around. The run is open, this is my summer, stop, this is my